доносной горенце в огне. Нех, извольчим Бог не собе, а я свое, единок с роми, срешь, то